возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: сону 8 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Привет, Узбекистан! Слушайте мои песни на радио Hit FM. С уважением, ваш Джаз

0: Toshkent. Toshkent. KUS. KUS. Hit FM. Hit FM. Hit FM.
1: У меня изогна вина, вот такие горы. Если непонятно, а не без меня, ой.

Если каждый день проходит как предыдущий день, как 100 дней до этого, если каждая минута стучит болью в голове, но ты все ждешь чего-то, оно все не приходит, возьми себя в руки и скажи: у меня все прекрасно.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Ухрета Лотосес. Хит ФМ. Хит ФМ.
1: В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде